ер мэдэм хийгүүч нь яа хөдө хайч ач цайт моргэнч хагэн гибо хайч дэж иуж хуяжинсэн хачня дэ бажмонио мугмагау гэн артифишиал интеллигенс гэхэб габитэн габитэч Kemago Deathlanders Bay, Ontario, Hawapsa, Hogojabum, then not Chachawi, just sit to acknowledge and she keep all down Haganoj, Kemaka, Yayo Haganoj, he yot. Nayopun, Hayug Yaganoptum Tabugan, or the Baita Just, so Federal Justice Minister, Hayug Magawitik, Hokshmin Ham, Jadabas Kunzanuich, Hagunjinish, Eosco to the Saskatchewan, Giuchuj, Hagunjashi Gazapago, Nozip Gazapaganuich, Bekshamden or Naushab Gesha Jutsum. The Ganskodavan and the Bajmon have to be Janish shop.